Музичили град, помимо леда се догая. За забаво живление е висело на нитки. Ко солнце фанте ушке по ритки. Вруче деклета, ладни напитки. Посем на конце со жеби плитки. Скупе все те незадане. Ти лес помишел,

За приятеля веч не бригам се. Дружба стара не занима ме. Дан слепо се бом облекул.